0: станции. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

был транзитный твой вокзал. Я говорил, расставаться полезно, вот так и сбылось.

0: транзитний твій вокзал.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: наши поют земляки. Эх, знай наши!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

жестока и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждою, дыша. А жизнь

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С «Казак ФМ».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто не спит ночью?
3: Нина, если ты имеешь в виду людей, то не спят те, кто в это время работает. Есть такие производства, которые не останавливаются и ночью. А еще, например, врачи, полицейские или машинисты поездов работают даже когда все остальные спят. Их работа не может остановиться ни на минуту.
0: А звери?
3: Звери хоть и не работают, как люди, но среди них тоже хватает тех, кто ночами не спит. Некоторые ведут исключительно ночной образ жизни. В темное время они охотятся и добывают себе пропитание, а днем отсыпаются.
0: Это совы?
3: Да, совы и филины — это самые знаменитые неспящие по ночам. У них развиты слух и обоняние, а также зрение, которое приспособлено к темноте. Поэтому в это время суток они чувствуют себя очень комфортно. Еще по ночам не спят ежики. У них, кстати, зрение плохое, но слух и обоняние ничуть не хуже, чем у совы. Поэтому днем они спят, а ночью добывают себе еду. Их природные враги в это время в основном отдыхают.
0: А летучие мыши?
3: Они тоже охотятся в основном ночью, а днем спят в укромных местечках, например, в каких-нибудь пещерах или заброшенных зданиях. А ты знаешь, что есть животные, которые практически не смыкают глаз?
0: Ой, кто это?
3: Например, акулы. Им для дыхания нужно постоянно двигаться и прокачивать воду через жабры. Но акулы нашли выход из положения. Иногда замирают на дне, открывая и закрывая рот. Вот такой у них короткий сон. Буквально несколько минут.
0: Пап, можно я хотя бы днем буду как акула? Закрыла глазки и как будто поспала, а?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: ви бачили, що це?
1: Что означает слово «мазун» на кубанской балачке? Вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, что-то, наверное, с кремом, с мазью, что-то такое связано, может быть.
3: Я думаю, это что-то связано с детьми. Может быть, это какая-то соска.
4: Какая-нибудь жидкость горючая.
5: Мазун – это тот человек, который мажет стены.
6: Какой-нибудь шпатель. Мне кажется, это тоже что-то для строительства, для разравнивания, может быть, стен.
7: Может быть, кто на мазурке играл.
8: Это баловень называет мазун ребенка.
9: Можно и дитё назвать мазунчик примазывается там кому-то к чему-то. И мазунчики мажут там тортики всякие сладости мазунчик.
10: Я себя представляю мазуном. Значит, у мамы была хата из самана. И она всегда ждала, когда я приеду и помажу, особенно заднюю стенку.
11: Мазун, мне кажется, что это красавчик.
12: Ну, это человек, который такой умеет себя как-то подмазаться.
13: Красивый такой человек или ребеночек, или кто-то вот мазунчик такой вот, любимчик.
1: И правда, мазун или мазунчик – это любимчик, избалованный ребенок.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: слишком хорошие отношения. Это у наших соседей. Кухня – не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет, и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё-чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто тебе больше нравится? Кролик или заяц?
3: Нина, даже не знаю. Зайцы – животные дикие, их даже не погладишь. А кролики домашние, мягкие и пушистые. Их можно потрогать, покормить и даже почесать за ушком.
0: А зачем им такие длинные уши?
3: Помнишь сказку про красную шапочку? Бабушка, зачем тебе такие длинные уши? Чтобы лучше тебя слышать, дитя мое. Вот кролику, да и зайцу тоже. Они именно для этого. Это мощный орган слуха. И работают такие уши, как локаторы. Они могут поворачиваться на 180 градусов, чтобы лучше определить, откуда идет звук и опасный ли он. Кстати, по ушам можно определить настроение кролика.
0: Как это?
3: Если он насторожился, ушки будут торчать вверх. А если спокоен и расслаблен, то можно их немного наклонить к телу. Если ужасно напуган, то уши прижимаются, чтобы прикинуться маленьким и незаметным. А еще уши помогают кроликам и зайцам регулировать температуру тела.
0: Они что, как градусники?
3: Нет, Нина, скорее как кондиционер. В их ушах очень много кровеносных сосудов. Во время жары они расширяются, тепло легче выделяется, и кролику становится прохладнее. Чем жарче климат, тем больше тепла организму нужно рассеивать. Поэтому самые ушастые зайцы – южные. А в холода наоборот, кровеносные сосуды сужаются, чтобы тепло можно было удерживать в теле.
0: Пап, а почему у нас не такие длинные уши? Нам же тоже летом очень жарко.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ты знаешь, кумы, что я тут недавно узнал? Я узнал, что древние греки, а были такие греки, которые были древние, так вот они утоляли жажду не водой, а вином, прикинь? Я же решил попробовать.
2: Да ты шо, и как?
1: Ты знаешь, кумы, а греки-то не дураки, водой так не напьешься.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит?
1: Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
2: Шутки, прибаутки.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лазги – узбекский национальный танец. Его история связана с легендой о Хорезмском шахе. Среди наложниц он выделял одну – грациозную красавицу. Остальные не хотели оставаться в ее тени. Как-то во время танца любимицы шаха подкинули под ноги бусы. Девушка поскользнулась, сильно ушиблась. Но не подала вида и продолжала танцевать, прихрамывая. Так, по преданиям, и появился своеобразный стиль лазги. Резкие, словно ломаные движения рук и ног. А еще танец связывают с рождением души в теле, поэтому он наполнен радостью. Полусогнутые ноги, мелкая тряска плечами, порхающие кисти рук, движение шеи и головы справа налево. Быстрее и быстрее. И все это под звуки сурная и дутара. Лазги был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Танец стал символом Узбекистана, душой его народа.
2: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В автобусе жена с мужем едут, и жена прям постоянно громко мужа выговаривает. Прям на весь автобус говорит: «Кобель, ты бабник, посмотри на него, бабник какой, а! Ты гляньте на него, люди, это же не муж, это бабник, ни одной юбки не пропускает!» А рядом стоящая женщина похлопала ей по плечу, говорит: «Дамочка, простите, вы его ругаете или рекламируете?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Камень лежит там, куда его бросили. Девушка живет там, куда ее выдали. Так говорят кумандинцы, народ родом с Северного Алтая. В мире их чуть больше 3000. И один из кумандинцев живет по соседству с нами, в Краснодарском крае. Легенда о происхождении кумандинцев гласит, что когда-то на одно из Алтайских озер прилетела стая лебедей. Это были духи, переодетые в птиц. Вдали от людских глаз они сбрасывали крылья и преображались в прекрасных девушек. Шедший однажды мимо озера охотник влюбился в девушку-лебедя, спрятал ее крылья, и девушке ничего не оставалось, как выйти замуж за хитреца. Детей охотника и лебедя стали называть кумандинцами, лебяжьим народом. И на самом деле кумандинцы – люди особенные. Что-то свое в их национальной культуре находят многие народы. Во внешности кумандинцев это смешение очень заметно. При типично восточном разрезе глаз и скулах у них часто по-европейски светлая кожа, светлые глаза и волосы. В одной семье могут родиться как рыжие, так и темноволосые и смуглые дети. Ханты и манси, например, считают, что у них с кумандинцами много общего в национальных орнаментах. А в крое народного платья ученые видят следы скифской культуры. А все потому, что в древности Алтай был своего рода перекрестком миров. И каждое племя, шедшее мимо, оставило след как в языке местного населения, так и в обрядах. У русских, например, кумандинцы позаимствовали любовь к курнику. Называют они его «куринек», но готовят так же, как и мы. Курник – это закрытый многослойный пирог в форме шапки мономаха. Раньше его готовили только из пресного сдобного теста. Но особо искусные хозяйки замешивают для курника два вида теста – сдобное и слоеное. Начинок в курнике несколько. Припущенный рис, заправленный маслом и рубленными яйцами, сменяет нежное куриное мясо, порезанное мелкими кусочками и заправленное густым молочным соусом. Затем идут жареные грибы и опять курица и снова рис. Каждый слой перекладывают блинчиками, а собирают или строят курник так. Сначала на сковороду кладут небольшую лепешку, на ней раскладывают начинку, перекладывая блинчиками. Вторую лепешку раскатывают в два раза больше первой и по ней от краев к центру делают 8 надрезов и только потом закрывают пирог. Защипы делают по разрезам и в местах соединения с нижней лепешкой. Все это сооружение украшают орнаментом из теста, смазывают яйцом и выпекают. Лучше, конечно, в русской печи, да на березовых полежках, но и в духовке при 240 градусах пирог получается отменным. Сами проверьте, если уголок пирога приподнять ножом и тесто не согнется, курник готов. К пирогу гостям непременно подают густой соус из бульона с мукой и сливочным маслом и сливками. Соус немного проваривают и, чуть остудив, заправляют растертыми желтками. Если все это у вас получилось так, как надо, можете считать, что вы достигли вершины кулинарного искусства.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Катя, ну скажи честно, ну как ты своего мужа приучила пораньше возвращаться с работы?
2: Да вообще без проблем. Ну вот он приходит, допустим, за полночь, а я ему из спальни кричу: «Коля, это ты?» А он? А он Петя.
0: Шутки, прибаутки, Казак ФМ. Эх, братцы!

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два приятеля. Один другому говорит: «Ой, а ты что такой хмурый?» «Да тут с женой поругался». «А что такое?» «Да мы с ней никак не можем договориться, где отпуск проводить». «Ну а в чем проблема-то?» «Да ты понимаешь, я хочу в Таиланд». «А она?» «А она хочет со мной».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Народная мудрость гласит: новое – это хорошо забытое старое. Вот думаю, зачем третий раз замуж-то выходила?

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Галь, все хотела у тебя спросить. Вот если, ну вдруг, ну чисто гипотетически, я изменю с твоим мужем, мы после этого будем с тобой друзьями?
2: Нет.
1: Ну, мы что, будем врагами?
2: Нет. А что же будет?
1: Мы будем квиты, подруга.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

добрые соседи. Не зная тайги, заблудишься. Не зная прошлого, споткнешься. Гласит мудрая поговорка этого народа. Тофалары или тофы – горные жители. Их родина Тофалария не обозначена на картах. Но она находится в Прибайкалье, на Саянских склонах, на высоте 2500 метров над уровнем моря. До 1934 года тофалары официально именовались карагасами – черными гусями, по их племенному тотему. А название тофа они получили от русских, и означает оно попросту «человек». У тофаларов есть легенда о происхождении своего народа. Звучит она так. В одном месте поселились три человека – бурят, тувинец и татарин. Стали они жить, ловить рыбу, охотиться на диких зверей. И однажды поймали олененка. Его приручили, и через некоторое время стало у них много оленей, много еды и одежды. А как стало много еды, так и стало много людей. Расселились тогда эти три рода. Один по Уде, другой по Ии и третий в Гутаре. И так образовался тофаларский народ. Все бы ничего, да в древних летописях рассказывается, что тюркское племя тофов делилось на 5 родов, а не на 3. А вот уже во главе каждого рода стоял выборный старейшина, который избирался на 3 года. Кстати, непонятно, кто записывал эти летописи. Ведь до недавнего времени тофаларской письменности вовсе не было. В 2019 году ей исполнится всего-то 30 лет. Ведь тофаларский алфавит был создан на русской графической основе в 1989 году. К сожалению, сегодня почти никто из тофаларов на родном языке уже не говорит. Да и самих тофаларов в современном мире становится все меньше и меньше. Их общая численность не превышает и 1000 человек. Но нам с вами повезло. 2 человека, то есть 2 тофалара, живут и в Краснодарском крае. Точно неизвестно, как они оказались так далеко от родины, но главное, что кто-то из них может оказаться вашим соседом. С таким соседом надо непременно дружить. Хотя бы потому, что никто так, как тофалары, не умеет слушать и понимать природу. Этот народ до середины 20 века почти все свое время проводил в кочевках по тундре за оленями. А если тофалары не кочевали, то шли на охоту в тайгу, которую они умеют читать как открытую книгу. А еще говорят, что в былые времена среди тофаларов не было ни одного охотника или оленевода, который не знал бы старинных сказок, преданий и песен, воспевающих суровую красоту Саянских гор, величавых кедров и прозрачность ручьев. Все свои настроения тофалары выражали в песнях. Постороннему может показаться, что они поют просто набор слов. Но оленевод вложил в слова душу. Так и получилась песня. Как говорится в поговорке тофов, «Без крыльев птица не летает, а без песен человек не живет».

0: душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
0: Шутки, прибаутки.
2: Когда душ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а в космосе холодно?
3: Нина, это довольно непростой вопрос. Фоновая температура космического пространства минус 270 градусов по Цельсию. И, конечно, хочется сказать, что это очень холодно. Но помнишь, мы были в музее и видели скафандр, в котором космонавты выходят в космос. И в нем не было никаких специальных обогревателей. А вот система охлаждения в нем есть.
0: Ой, так там жарко?
3: Тоже нет.
0: А зачем тогда космонавтам охладитель?
3: Потому что вокруг космонавта пустота, вакуум, тот самый, который используется в обычных термосах и является лучшим в мире теплоизолятором. Тело космонавта и аппаратура скафандра выделяют тепло, а вакуум тепло не проводит и не принимает его. Поэтому, если бы не система охлаждения, космонавт сварился бы внутри скафандра буквально за 5-10 минут.
0: Пап, я совсем запуталась. Так там тепло или холодно?
3: Нина, температура вещества — это скорость движения молекул. Там, где молекул нет, то есть в вакууме, вообще не очень корректно говорить о температуре. Вот если мы измерим температуру на поверхности какой-нибудь планеты или астероида, там может быть и минус 150, и минус 270, а в самом космосе, где нет никаких объектов, мерить просто-напросто нечего.
0: Ладно. А на космических кораблях какая температура?
3: Внутри космической станции поддерживается температура, комфортная для человека. А вот снаружи она нагревается со стороны Солнца до плюс 120 градусов и охлаждается с другой до минус 150.
0: Бррр! Это что, с одной стороны кипятильник, а с другой стороны морозильник?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ребят, вчера история смешная была. Легли с женой, значит, спать, ага. Ну, свет по всей квартире выключили. Слышим, шорох какой-то на кухне. Прям не шорох, а грох. Ну, посудой кто-то гремит. Жена говорит: кошка, а я забыла котлеты накрыть. Ну-ка, беги. Я бегу на кухню, жена мне вслед орет: сковородка ее шивани, сковородка ее как следует, чтобы больше так не делала. Ну и что вы думаете, захожу я на кухню, кошка спокойно спит на стуле. Но видели бы вы, как заметалась по кухне теща.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои песни!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да, оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».
2: Два соседа наказали.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Дутар – национальный струнный музыкальный инструмент Туркменистана. Он похож на большую грушу с сильно вытянутой шейкой и грифом. Длина инструмента может достигать 2 метров. Название в переводе с персидского означает «две струны». Чтобы сделать хороший дутар, нужно тутовое дерево. Инструмент из него получается легкий, прочный, с красивой текстурой и прекрасным звучанием. Важен возраст дерева. Тутовнику должно быть не менее 50 лет. Ни одно торжество в Туркменистане не обходится без выступлений народных исполнителей – бахши. Во все века они пользовались в народе почетом и уважением. Сами же мастера с величайшей заботой относились к своему дутару. Его берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи и никому никогда не одалживали. На первый взгляд этот музыкальный инструмент примитивен. Никакой вычурности, никаких декоративных украшений и всего 2 струны. Однако строгость и стройность линий дутара доведены до совершенства. А каким мастерством надо обладать музыканту, чтобы с помощью всего 2 струн уметь передать жар горячего туркменского солнца, шум горных рек и плеск волн древнего Каспия, шепот влюбленных? Дутар — это часть музыкальной культуры туркменского народа. Это его дух.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда.

0: и жена на кухне. Муж:
1: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж, будь счастлива.
0: Валера, ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Станица, вечер, тишина. И вдруг на всю страницу лай, шум, крики, ор. Врывается в дом сосед и говорит: «Ваша собака! Ваша собака меня укусила! Вы теперь должны мне компенсацию!»
2: «Конечно, конечно, сосед! Сейчас я ее подержу! Кусай ее на здоровье! Кусай!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Абхазская народная сказка «Женщина и ласточка». Жила-была когда-то бедная женщина. Детей у нее было много, да все малыши. С большим трудом она добывала им еду. Однажды женщина сидела на пороге хижины и штопала детское платье. Вдруг из ласточкиного гнезда выпал птенец и оказался у ее ног. Она взяла птенца в руки, осмотрела его и увидела, что он сломал ножку. Добрая женщина пожалела птенца, скрепила сломанную ножку нитками и уложила его в гнездо. Наступила осень. Птицы улетели в теплые края. Опустело и ласточкино гнездо. Так прошла зима, а весной опять прилетели ласточки. В один из весенних дней женщина, как всегда, сидела на пороге своей хижины и, как всегда, что-то штопала. Вдруг к ней подлетела ласточка. Она положила на колени женщины тыквенное семя. Ласково защебетала, вспорхнула и исчезла. Женщина догадалась, что эта ласточка – тот самый птенец, которого она спасла и вылечила. Посадила она тыквенное семя в огороде. И выросла из него тыква, такая большущая, которой женщина никогда прежде и не видывала. Когда тыква созрела, она разрезала ее ножом. Да так и ахнула! Из тыквы посыпались со звоном золотые и серебряные монеты. И столько, что и не сосчитать. Счастливая женщина рассказала обо всем своей соседке. А та, хитрая, жадная и злая, позавидовала ей. Долго думала она и, наконец, придумала. Дождалась лета, нашла ласточкино гнездо, вынула оттуда птенца и повредила ему ножку. А потом старательно скрепила ее шелковыми нитками, затем положила птенца в гнездо и стала ждать себе награды. А вышло вот что. Когда наступила весна, и птицы возвратились из теплых стран, к ней подлетела ласточка и уронила семя тыквы. Обрадовалась жадная соседка, посадила семя в огороде, ждет не дождется, когда тыква вырастет. Выросла тыква, такая большущая, что руками ее не обхватишь. С трудом соседка притащила ее в дом, заперлась и разрезала. Но из тыквы не золотые и серебряные монеты посыпались, как она ожидала, а вылетели злые пчелы. Набросились они на жадную и завистливую женщину, да так сильно покусали, что та не выходила из дому несколько недель, а то и месяцев. Вот такая история, малыш. И ты запомни, нехорошо быть жадным и завистливым. Лучше быть добрым и искренним. И тогда обязательно тебя ждет награда. А теперь самое время ложиться спать. Доброй ночи, сладких тебе снов.

программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Когда душа.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: На свадьбе друзей побежала ловить букет. Потом опомнилась, вернулась. Видели бы вы глаза моего мужа.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехал мужик в гости к знакомому в деревне. Зима, мороз, тот сидит на печке, довольный, на гармошке играет. Здорово.
2: Здорово.
1: А где жена-то твоя?
2: Да вон она на улице дрова рубит.
1: Слушай, ну это как-то неправильно. Ты тут в тепле на гармошке играешь, а она на морозе дрова рубит.
2: Не, ну а что я могу поделать, ежели она на гармошке играть не умеет?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак FM.

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

Zac FM. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Казак ФМ. Казак ФМ.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.